Тина Тернер, как всегда, заряжает каждому из нас, говорит, ты, мол, лучший, дорогой товарищ. Так что давайте не унывать. 3.20 в столице, дальше на РФМ, Рики Поверип, Игорь Иванов и Роксет через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Всего самого лучшего всем.

0: Сожалеет. Сожалеет Хулио Иглесиас по поводу того, что мы с вами, мужчины, ну никак без женщин жить не можем. Нет. Ну, собственно говоря, мы тоже сожалеем. 3:35 в Москве. Через пару минут Аква, Крис Норман, Игорь Николаев.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ. Круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

самый не похожий на Акву трек Аквы. Давайте возьмем и вернем времена, говорят нам артисты. Ну, давайте возьмем и вернем через пару минут. Bad Boys Blue, Владимир Высоцкий на Retro FM 3:49 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тот самый случай, когда Шизгара, мне кажется, прямо вовремя. Ну, например, кто-нибудь из вас прямо сейчас просыпается и прям готов сделать утреннюю гимнастику. Пожалуйста, вам Шизгара по этому поводу. 4:20 в столице, пятница, 14 августа на календаре. И любимые песни на Ретро-ФМ через пару минут. Майкл Джексон, Владимир Пресняков и песня из «Москва слезам не верит».

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: здравствуйте, это Татьяна и Сергей Никитины, и вдруг кто не знает, что такое фильм «Москва слезам не верит», самый, что ни на есть, повод посмотреть и полюбопытствовать. Дальше на Ретро-ФМ для вас Владимир Кузьмин, Патрисия Кас, буквально через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

У Владимира Кузьмина есть два грандиозных медляка. Один про сибирские морозы, другой про дождь. Ну, в непогодно, грандиозно получается. Радуемся. 4:50 в Москве. Через пару минут арабески Ричард Сандерсон на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Живьем получше будет, утверждают группа Opus. Ну, намекают, я так подозреваю, на пятничное наше времяпрепровождение. Конечно, живьем шашлыки гораздо лучше, чем просто доставка. Ну, например, вот так. А там уж как вам будет интересней. Время проводим пятничное под музыку Red FM. Джейсон Донован, Юрий Антонов, Рафаэла Кара. Буквально через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.

Совершенно не понимаю, что такое Белиссимо Вентура, Рафаэла Карра, которая совершенно точно имеет какие-то претензии к этому Педро. Но мы все это, так сказать, переиначим. Будем считать, что это просто призыв к тому, что нужно проснуться. Кому нужно проснуться? Встать и идти на работу. 5:34 в Москве. Дальше на Ретро-ФМ Стинг, Альфавиль, Валерий Леонтьев. Через 3 минуты.

Если сейчас прямо перед вами посреди пустыни вдруг возросла роза, значит, вы просто не проснулись, значит, будильник не сработал. А хотелось бы. Просыпаемся под любимую музыку на Red FM через пару минут. Crowded House и песня про зайцев. 5:49 в Москве. С добрым утром, друзья!

трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили,

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают.

0: Да, сэр, могу буги, могу буги-вуги, как будто бы бакара про танцы тут нам рассказывают. Но мы же понимаем, что это в том числе и обычный разговор с обычным начальником. Да, сэр, как скажете, так и будет. Под музыку Ретро ФМ через пару минут Андрей Миронов, Крис Ри и группа «Восток». 6:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Ретро ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились. Радио
15: Хаб. 12+.
7: Ретро FM.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: кораблей.
1: 6:34 в столице, друзья. Пусть у каждого из нас есть, будет такой вот прям белый-прибелый парус, который белеет, белеет на фоне каких-то там непонятных кораблей. И все, пусть будет хорошо, и 7 футов под килем. Дальше комбинация, Патрисия, Касс через пару минут.
2: Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
5: Паста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-720-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: хорошие мои, вишневые мои, сливовые, черешневые, арбузные и так далее, и так далее. С добрым августовским утром вас всех поздравляю. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Через пару минут у нас будет Beatles и Fancy, а в 7.00, ну, как обычно, в это время года, летняя смена, Юрий Гурьянов вам не даст заскучать. Просыпаемся под любимую музыку на Retro FM.
1: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Начинается летняя смена на Ретро FM, 7 утра, пятница, 14 августа на календаре. А тут сразу бац, и выпуск новостей. Дмитрий Королев к нам пришел. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра, приветствую, друзья. Сервис посадки на поезд по биометрии расширяет маршрутную сеть. Уже с 18 августа он будет доступен на двух новых направлениях. Из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ранее поездки по биометрии стали доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново, Кострому. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность по паспорту или с помощью биометрии. Россия оставляет за собой право выбирать цели для ответных мер в случае, если западные страны продолжат нападение на ее мирные суда. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Дипломат подчеркнул, что ответные действия могут быть предприняты не обязательно в тех же акваториях, в которых зафиксирована противоправная деятельность недружественных стран. Элла Памфилова сообщила об использовании мошенниками ее голоса от имени председателя ЦИКа. Аферисты общаются с потенциальными жертвами обмана. Памфилова обратила внимание, в преддверии единого дня голосования угрозы информационной безопасности усиливаются. В том числе мошенники предлагают россиянам участвовать в выборах через мессенджеры. Но такого способа голосования не существует, подчеркнул глава ЦИК. Елец на 3 дня стал фотостолицей России. На международный фестиваль в Липецкую область приехали профессиональные фотографы и любители из разных регионов России и 25 стран мира. Тема конкурса – новая реальность через настоящее и будущее. Жюри выбрало 437 лучших снимков из более чем 7500 работ. Победителей определили в 10 номинациях. Ну и по традиции предлагаю начать этот трудодень с праздника. Их несколько. Например, православный мир сегодня отмечает Медовый Спас. В этот день верующие посещают храмы, освящают мед нового сбора, благодарят природу за щедрый урожай. Кроме того, в народе существовало множество бытовых примет. Например, если в праздничный день в дом залетит птица, это сулит удачу и добрые перемены. Если же птица долго кружит над избой, это воспринималось как знак скорой помолвки или важного семейного события.
0: Ну, вообще, знаешь, птицы народ такой, что к ним всегда лучше присматриваться, особенно когда гуляешь. Быть начеку, не быть под ними, парящими и порхающими, если вы понимаете, о чем я.
1: Как говорится, иногда это сулит еще и хорошие деньги.
0: Ну, да, если хотите быть богатыми, то, конечно, действуйте ровно наоборот.
1: Да, ну а, кстати, о деньгах. Доллар в эту пятницу 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро FM с новым летним утром.

0: и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора.
1: Про звезды, что в тишине над горизонтом горят. Но, кстати, по поводу тишины. Это у них у звезд не всегда такое. Иногда они, знаете, не молчат. Кто там? А, ты, конечно, вот они как раз, звезды, точно.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: 14 августа, пятница. День будет располагаться.

0: к порядку, анализу и практической работе сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут сегодня легко и с хорошим настроением. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте, пожалуйста, осторожны в денежных вопросах. Сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно, уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям, небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя сегодня поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. И рыбы, возможен риск недопонимания, сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других. Летняя смена на Ретро FM желает вам доброго утра. Ну как летняя смена? Это я, Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: На Ретро-ФМ в летней смене Earth, Wind and Fire. Фэнси про воображаемые миры, кстати говоря. Вот и то, куда бы мы, возможно, хотели отправиться. Где красиво, где хорошо. Ну, если честно, вот, ну, друзья, вот как бы пафосно это ни звучало, скажу за себя. Я бы, если бы мне сейчас дали возможность выбора, хотел бы отправиться вот в это утро сюда. К вам поближе. Кстати, привет всем собравшимся. Рад, что вы тоже здесь, рядом со мной. Давайте не будем расходиться. Так, первая смена у нас отдыхает. Пока через пару недель вернутся. Рита, Саша, отдохнувшие, сами все расскажут, взбодрят, разбудят. А я пока тут буду отдуваться. И делать это с удовольствием, в радость, конечно. В том числе и ставить для вас красивую музыку на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-77-6850. 119-021. Москва. Улица Тимура. Фрунзе. 11. Корпус 2. 0+.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: Где участок выбрать?
17: Какой фундамент?
16: Какой кирпич?
17: Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
0: Лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Редактор

0: А мне, знаете что, иду я тут, значит, по Парижу сегодня утром и думаю, странно как-то все это, чисто, красиво, люди вокруг приличные. Вот думаю, лепотаж какая. Но вот потом, вот кажется, есть какой-то подвох. И точно, присмотрелся, это не Париж никакой, а Москва. Ну, тут все на свои места встало. А потом я вообще проснулся и на работу пошел. А здесь, на работе, между прочим, Дмитрий Королев тоже трудится и приносит нам новости. Сейчас пришел очередной раз рассказать обо всем. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В Роспотребнадзоре рекомендовали школам увеличить большую перемену. Ведомство полагает, что ее продолжительность должна составлять до 30 минут. Изменения необходимы, чтобы дети могли комфортно и без спешки позавтракать или пообедать. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации управления. Из текста также следует, что продолжительность школы школьные перемены для приема пищи должна быть не менее 20 минут. При этом обучающимся в первую смену завтрак должен предоставляться на второй или третьей перемене. В Турции заявили о планах запуска на Луну первого вездехода в 2027 году. Он будет оборудован собственной гибридной ракетной установкой. Как сообщил министр промышленности и технологий страны Махмед Каджир, график запуска на орбиту определен, все испытания завершились успешно. Он пояснил, что Анкара также считает приоритетной задачей строительство космопорта в Сомали. Турция начала возведение площадки для запусков там в декабре прошлого года. Оргкомитет объявил финалистов конкурса «Культурная столица 2028». В списке 8 городов. Калуга, Владикавказ, Гатчина, Вологда, Кемерово, Владимир, Краснодар и Тула. Всего в оргкомитет поступило 23 заявки. Напомню, конкурс «Культурная столица года» проводится с 2023 года. Это статус дает новые возможности. Город-победитель становится площадкой для проведения значимых мероприятий всероссийского масштаба. Ну и добавлю, культурная столица – этого года Омск, следующего Челябинск. Интернациональный хоровод на дрейфующей льдине посреди Северного Ледовитого океана. Участники 7-й научно-просветительской арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» опубликовали клип с танцами на Северном полюсе. В единый круг встали школьники из всех 8 федеральных округов России и 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. За 10 дней 68 талантливых детей прошли по маршруту Мурманск, Северный полюс, Земля, Франца Иосифа, Мурманск. Были проведены уникальные научные эксперименты. Ну и о спорте немного. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Хорватии, российские спортсменки стартовали триумфально и завоевали сразу две награды в личном многоборье. Золото выиграла 26-летняя Ангелина Мельникова. Теперь она является пятикратной и абсолютной чемпионкой Европы. 17-летняя Анна Калмыкова, которую уже называют восходящей звездой российской гимнастики и которая участвовала в подобном турнире впервые, завоевала серебро. И о валюте. Доллар 83.80, евро 96.75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: Знаете, все, забываю отметить одно очень приятное обстоятельство. Уже полчаса работаю и еще ни разу не сказал, что сегодня... Да, сегодня же пятница, друзья. Ой, как хорошо. А еще что-то забыл, кажется. А, точно, точно, забыл сказать, какие же мы все с вами классные. Ну, во-первых, потому что не спим, в отличие от некоторых этим утром, и видим всю красоту момента. А во-вторых, ну, просто потому, что мы по жизни красавчики. Вот такое объяснение, как вам подойдет? Все, красавчики капитальные. И все, этим сказано. Музыку слушаем тоже самую классную в мире. Крис Ри на подходе, Леонид Агутин, Альбан и Рамина Пауэр уже очень и очень скоро прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Крис Ри часто говорил, что коммерческий успех никогда не был для него никакой целью. Давление звукозаписывающих компаний и прочих людей просто мешало творческой свободе, и он часто перешагивал это все и мирился с этим. Может быть, мирился где-то даже с недостатком денег. Его это точно не останавливало. И он абсолютно точно артист, у которого все получилось. Я рассказывал о нем в программе «Ю». Если пропустили, ищите на сайте Retro FM или в нашем удобном мобильном приложении. Там можно найти вообще все выпуски программы «Ю». Ну, а в ближайшую субботу расскажу о легендарных итальянцах, друзья Рики и Повери. Да, в субботу, в час дня на Retro FM программа «Ю». Меня зовут Юрий Гурьянов. Мы продолжаем летнюю смену. У нас много классной музыки впереди. У нас новости, гороскоп и много чего еще.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM.
2: Реклама.
3: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Jack T9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: квартиру сниму на суточный арендный
1: план. 6+. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 8 утра в Москве. А что это я так тихо-то, кстати? Надо же просыпаться всем, правильно? 8 утра в Москве, вот так. Все, что все слышали. Дальше Дмитрий Королев, тоже не боясь никого разбудить, расскажет нам о важном. Дим, расскажешь?
1: Обязательно расскажу. Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Итак, россияне старше 60 лет могут не платить некоторые налоги. Например, пожилые люди в этом возрасте освобождаются от налога на имущество. Льготы действуют на один объект недвижимости. Это может быть дом, гараж, машиноместо и так далее. Собственник выбирает сам. Также пенсионеры и предпенсионеры могут сократить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 6 соток. Президент Финляндии Александр Стубб призвал восстановить диалог с Россией в ближайшие 2 месяца. При этом переговоры с Москвой должны координироваться с другими европейскими странами. Ну а ранее Стубб говорил о скором возобновлении диалога с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Также он заявил об уважении к российской истории и культуре, но отметил, что не может согласиться с действиями нынешнего российского правительства. Всемирная федерация танцевального спорта отменила ограничения для российских спортсменов. Президиум прекратил действие нейтральных статусов. Теперь к нашим танцорам вновь будут применяться стандартные правила, действующие для остальных участников международных соревнований. То же самое касается и автоспорта. Кроме того, на автомобилях, экипировке и оборудовании разрешено использовать национальные цвета, символику и флаг. Ну, а в Казахстане появилась возможность оформить цифровой паспорт питомца. В нем хранятся кличка, порода, дата рождения, данные владельца, сведения о прививках, чипе и стерилизации. Документ пригодится у ветеринара в поездках или при поиске пропавшего животного. Минцифра Республики отметила, что запустила цифровой паспорт питомца еще в мае прошлого года, однако услуга популярна стала только сейчас. Ну а на Крите мог существовать культ грызунов. На острове обнаружили древние захоронения. Хранение мышей – это более 450 особей. Находку сделали на месте древнего города. Захоронения находились у святилища Аполлона, датируемого серединой 7 века до нашей эры. Ученые предполагают, что там почитали малоизвестную ипостась бога Аполлона Сменфея, что переводится как «мышь» в обличии грызуна. Аполлон Сменфей боролся с вредителями сельскохозяйственных угодий.
0: Вот смотри, везде, получается, успевал этот Аполлон. А мы только... И он и грузины, и красота. Получается, не того человека назвали Юлием Цезарем.
1: Ну, тут не могу с тобой
0: поспорить. Это, знаешь, это как мы с тобой. Мы не только на работу пришли, но еще и проснулись.
1: Это самое главное. Главное, да, теперь, чтобы проснулись наши слушатели, и у них был хороший день. А для этого расскажу о долларе. Доллар 83.80, евро 96.75. Пока все, а далее... Летняя смена. Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

Да обязательно вернется. Уж тем более хорошее что-нибудь. Но это я не к тому, что мы с вами должны ходить по кругу. Но есть на Земле вещи, на Земле и в космосе. Такие, которые приходят нам снова и снова. А мы этому только и рады. Ну вот, например, гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Пожалуйста, 14 августа, сегодня пятница. День будет располагать к порядку, анализу и практической работе. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут легко и с хорошим настроением. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте осторожны в денежных вопросах. Сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно. Уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям. Небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя сегодня поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. Рыбы, возможен риск недопонимания, сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других. Будьте осторожны.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Ну, такое. Игривое настроение, правда? Возникает. Мысли всякие в голову лезут под эту музыку. Джо Кокер, You Can Leave Your Head On. В летней смене. Как бы уже скорее что-нибудь такое сделать вечером этой ночью тоже в том числе. Выспаться, например. Кстати, про игривое настроение. Правильнее сказать, игровое, наверное, даже. Сегодня после 10 по Москве снова сыграем. Как следует это сделаем. Подробности, конечно, сообщу обязательно ближе к делу. Обо всем предупрежу заранее, как мы любим. Ну, а пока продолжим наслаждаться классной музыкой. Здесь, в летней смене, на Ретро FM. Скоро рядом с нами ансамбль «Ела», «Земляне», «Комаро» и много чего еще тоже прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 8 часов и 20 минут. Всем доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843 5700 900+.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
10: Каждый день
9: ровно в 21:00.
12: Вечеринка. Ретро FM.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Камаро, Farm Like You, такая смесь английского в названии французского, под названием Френглиш. Farm Like You, это значит «женщина, как ты». Вот здесь, когда произносишь это название, главное не ошибиться со знаками препинания, потому что можно сказать «женщина, как ты», а можно сказать «женщина». Ну как ты? Дело в том, что в пятницу-то всякое бывает. Ладно, мы себя бережем, конечно, в том числе и внимательно слушаем новости здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв правительства. Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья, пишут «Известия». По данным Татарстанстата, в регионе за прошедшую неделю подешевели все марки автомобильного топлива. Снижение цен продолжается вторую неделю подряд. Средняя цена литра АИ-92 снизилась на 1 рубль до 67 рублей 81 копейки. АИ-95 на 15 копеек до 73 рублей 28 копеек. АИ-98 на 36 копеек до 99 рублей 6 копеек. Дизтопливо потеряло 29 копеек и теперь стоит 80 рублей 27 копеек за литр, пишет Центр. В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Новоазинская и Халитова. Причиной стало строительство теплотрассы. Так, закрытие проезда планируется в несколько этапов. С 17 по 25 августа ограничат движение по улице Новоазинская от дома номер 43 до пересечения с улицы Халитова 43. С 25 августа по 15 сентября движение перекроют также по улице Новоазинская от пересечения от академика Арбузова до дома номер 43, сообщает портал мэрии Казани. Также с 15 сентября до 16 октября проезд ограничат по улице Халитова на участке строящегося здания от дома номер 3 до дома номер 5. Казань вошла в число 10 городов-финалистов всероссийского конкурса «Семейная столица России». Всего на участие в конкурсе было заявлено 60 городов с населением более 100 тысяч человек. В финал вместе с Казанью вошли Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Казань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск. Победителя, который получит статус «Семейной столицы России», объявят 13 октября, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Ай! Это же я... О, господи. Это я обжегся, а горячее солнце из песни ансамбля, настолько она горячая, ансамбля Ела имеется в виду. Друзья, кстати, вот по поводу погоды жаркой, мы же, ну, многие все время просят лето, жарко вот этой всей красоты. Тем временем, на самом деле, искренне радуются жаре, ну, примерно пятая часть населения, согласно опросам, процентов 20, наверное. Все остальные, ну, кто-то так вот... худо-бедно, а кто-то вообще просто не любит жару. Так что, не знаю, может, мы зря просим жару. Хотя нет, я сейчас подумал, нет, не зря. Тепло, вернись в Москву. Мы тебя ждем вместе с летней сменой здесь, на Ретро-ФМ.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободны. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на улице Ленинградской от Пржевальского до Тесовской и на улице Достоевского от Волкова до Гвардейской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
6: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама не ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru в салонах. 16+.
8: Вечеринка.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты.
11: В неповторимом миксе.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.

0: Ну, такой настоящий рок-н-ролл, настоящее рок-н-ролльное соло, в том числе в песне «Doing the Summer Hot Stuff». Здесь соединение, с одной стороны, вроде как и классического диска, но в то же время такой энергичный рок. Это «Donna Summer», песня 79-го года, хит о сильном желании, романтической страсти, любви, ну и, конечно, поисках близкого человека. Как-то статус на своей страничке в социальной сети «Hot Stuff» или «В поиске». А что-то мы опять про горяченькое. А с другой стороны, почему нет? Во-первых, лето продолжается. Во-вторых, летняя смена на Retro FM. Да и вообще все хорошо. Почему бы и не про горяченькое? Много музыки. Жаркой, полезной и разной здесь на Retro FM еще скоро появится.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами! Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведет для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
20: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
21: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
21: 12+.

0: Московское время 9 утра, пятница, 14 августа на календаре. А вот и свеженькие новости подоспели. Вместе с ним и Дмитрий Королёв тоже пришел. Или они вместе с ним пришли, новости, я имею в виду. Дим, как там у вас? Какие отношения?
1: Мы все вместе пришли одновременно в хорошем настроении.
0: Замечательно.
1: Итак, здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Зеленая тропинка до фруктов доведет. Крупнейшим торговым сетям предложили создать систему навигации, которая будет направлять покупателей к полезным продуктам. С таким предложением выступила председатель Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. В движении «Чит» считают, что крупные торговые сети могут стать примером ответственного взаимодействия бизнеса и общества и создать условия, при которых выбор в пользу более полезных продуктов будет проще для покупателей. В Тюменской области ввели новые выплаты для пострадавших от паводка. Об этом сообщили местные власти. Одна из них покроет капитальный ремонт поврежденного жилья. На каждый квадратный метр фактической площади будет выделяться почти 9,5 тысяч рублей. Другая мера поддержки предназначена для покупки нового жилья. Кроме того, власти региона предоставляют единовременную материальную помощь на каждого члена семьи в размере больше 15 тысяч. Курорты на севере Греции превратились в зону массовой эвакуации. Часть отдыхающих по морю вывезли спасатели, а остальные покидают опасную зону самостоятельно на автомобилях. Причиной бушующих в Греции лесных пожаров называют аномальную жару в Европе, которая усилила засуху и истощила водные ресурсы. По оценкам экспертов, только во Франции, Испании, Португалии, Италии и Греции наиболее пострадавших от огненной стихии ущерб превысил 3 миллиарда евро. Россиян предупредили о штрафах за ругань в домовом чате. Ответственность за оскорбление в нем можно понести, как в любом другом публичном месте. Об этом заявил член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. По его словам, в информационном пространстве сегодня существуют и дополнительные меры ответственности, например, за публикацию персональных данных. Ценители моды раскритиковали прозрачные мужские пластиковые туфли. Их представили на неделе моды в Париже. Пока модели шли по подиуму, многие зрители смотрели не на коллекцию одежды, а именно на их ноги. По мнению критиков, а их оказалось немало, мужские ноги далеко не всегда настолько эстетичны, чтобы показывать их щеголяя в прозрачной обуви. Кроме того, высказывались шутливые мнения про запотевание такой обуви. Ну а сам дизайнер позже с улыбкой объяснил свою задумку словами: «Почему пластиковой обувью мучают только женщин? Пусть и мужчины тоже попробуют».
0: А я вообще предлагаю никому не мучиться, ни мужчинам, ни женщинам. Все прозрачное надеваем только по собственному желанию, правильно? Хотим — надеваем, хотим — не надеваем. Вот и все. И не приставайте к нам вообще.
1: Да, и делаем это дома.
0: Ну, например, как вариант.
1: На работу надеваем строгий, как говорится, casual. Ну и о валюте. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ «Летняя смена» и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: летнем утре на Ретро-ФМ группа «Секрет». Ничего не исчезает о вечном, о глобальном, о космическом. О том, что все хорошее, конечно, творим мы сами. Ну, иногда, правда, не творим, а вытворяем. Ну, вот чтобы такого не было, надо прислушаться к ним, звездам на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, сейчас все расскажут. 14 августа, пятница. День будет располагать к порядку, анализу и практической работе. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут легко и с хорошим настроением. Раки, наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы, будьте осторожны в денежных вопросах, сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы, будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы, по возможности проведите день спокойно, уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям, небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня очень кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет

0: увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. Рыбы, возможен риск недопонимания, сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, привет всем проснувшимся и просыпающимся еще раз. Кстати говоря, сейчас посмотрел данные опроса. 41% людей наших не успевают выспаться за ночь. Ох, как я их понимаю. Ну, конечно, когда успеешь, если ты спишь 3 часа. Ладно. Так, 35% участников исследования напротив отметили, что они вполне себе высыпаются. 17% высыпаются только на выходных и в отпуске. Ну, и, кстати, по поводу того времени. Вот сколько спим мы и сколько нас вот таких, кто, например, достаточное количество часов спит. От 6 до 8. Больше половины россиян спит. 55%. И знаете, там дальше все это равномерненько распределяется, но есть один примерно процент, которые, вы представляете, спят 10 часов. А? 1%. Хочу быть как он. Этот процент. Ладно, выходные же у нас, в конце концов, не за горами. 9 часов и 19 минут московское время. Бодрости нам придает классная музыка, которая звучит здесь в летней смене на Ретро-ФМ. Круг и Игорь Саруханов, очень скоро доктор Албан и много чего еще музыкального, мелодичного, любимого будет здесь в эфире Ретро-ФМ сегодня в пятницу, 14 августа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналиф». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яналиф. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: Уорлс вас строит, строит для чемпионов. Уорлс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Вечеринка Ретро-ФМ.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Ретро-ФМ.

0: Группа «Круг» добавила настроение в это утро. И, конечно, «Кара-кара-кара» «Кума» тоже добавила. То нам мало было. Кстати, я вот подумал, если есть «Кара-кум», то, наверное, же должна быть где-то во вселенной и «Кара-кума». Что там еще? «Кара-свекровь», «Кара-теща». В общем, вопрос, конечно, да, который требует диссертации, как мне кажется, научной отдельной. Или нет, или не требует. Как сложен все-таки этот мир. Но ответы на отдельные главные вопросы знает Дмитрий Королев. Он подготовил новости. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Обломки БПЛА, повреждена стена складского помещения Wildberries в Тверской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев. Возникшее задымление ликвидировано. Сотрудники предприятия не пострадали, подчеркнул он. Но из-за атаки уничтожено более 11 миллионов книг. Об этом пишут ведомости. В значительном объеме пострадали пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательская группа уже запустила перечень дополнительных тиражей. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил полет из Иркутска в Жуковский. Там его подготовят к покраске в цвета заказчика. Отмечается, расстояние больше, чем в 4000 километров. Борт преодолел без пересадок и посадок. Как отметили в Ростехе, это путешествие показало надежность заложенных конструктивных решений и применяемых в машине отечественных агрегатов и систем. Иркутский авиазавод готов приступить к выполнению новых заказов. Власти Финляндии сняли ограничения на полеты гражданской авиации в подконтрольном ей районе над восточной частью Финского залива. Ранее финские вооруженные силы информировали о введении ограничений не только на воздушное, но и на морское сообщение. В свою очередь, Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на маршрутах полетов в Калининград и обратно, которые вводились для обеспечения безопасности. Ярославская область ведет туристический налог со следующего года. Об этом сообщили местные власти. Ставка составит 3% от стоимости бронирования номера, но не менее 100 рублей. Благодаря этому, как ожидается, в бюджет региона поступит больше 300 миллионов рублей. Средства направят на ремонт дорог, развитие инфраструктуры и меры социальной поддержки. На Медовый Спас, который отмечается сегодня, одиноким женщинам не надо мазать подошвы обуви медом для поиска жениха, как предлагаются в сетях. С таким призывом обратился и Роман Ахфеодорит. Его слова приводит РИА Новости. Чтобы одиноким найти себе пару, стоит попросить Пресвятую Богородицу молитвы о помощи во время Успенского поста. Молиться необходимо о поиске жены или супруга именно на всю жизнь. Помимо этого, надо стараться, чтобы были честные и добрые и хорошие отношения. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.

0: 9 часов и 35 минут московское время. 14 августа, пятница. Продолжается по поводу праздников и дат важных сегодняшних. Ну вот помимо Медового Спаса, с которым еще раз всех поздравляем. Что еще есть? Международный день правил дорожного движения. Ну тут как будто бы надо поздравить, но на самом деле тут надо не поздравлять, а соблюдать просто, по большому счету. Правильно же я говорю? Так, праздник воспаленного воображения. Ой, как будто про меня. Ладно, молчу. Что у нас еще? Есть день выгула черепахи сегодня. А, ну все тогда. Раз так, то тогда давайте достаем черепашек своих и вперед с панцирем наперевес гулять. Под музыку от Ретро-ФМ, конечно.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
3: Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Интернациональной до проспекта Победы, на улице Ленинградской от Пржевальского до Тесовской и на улице Достоевского от Волкова до Гвардейской. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
7: Вечеринка «Ретро-ФМ».
8: Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: это Якида, Pride of Africa. Кстати, само название Якида произошло от старинной валийской фразы Якида. Это означает «будем здоровы». А нам, кстати, очень, кстати, и быть здоровыми, и быть хорошенькими, и быть молодцами, потому что надо же продолжать наслаждаться летней сменой и классной музыкой здесь на Ретро-ФМ. Очень скоро будут новости, будет гороскоп, а еще сегодня поиграем уже в следующем часе. Подробности, конечно, скоро расскажу. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница, 14 августа, продолжается на Ретро-ФМ.
1: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
2: Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
7: Радио Хаб. 12+.
8: Ретро-ФМ.

Он весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по, по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Ну-ка, ну-ка, сколько там на часиках наших... А, 10 часов уже. Нормально. А я-то думаю, чего Дмитрий Королёв пришел? А он следит за временем и за новостями, кстати, тоже сейчас будет все нам рассказывать. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Сервис посадки на поезд по биометрии расширяет маршрутную сеть. Уже с 18 августа он будет доступен на двух новых направлениях из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ну а ранее поездки по биометрии стали доступны по маршрутам из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность по паспорту или с помощью биометрии. Минтранс удвоит количество запрещенных для полетов зон. Запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов. В новый проект приказа включили 818 зон по всей стране. От Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. Как пишет Коммерсант, исключение сделано для Минобороны и в некоторых случаях для нефтяных компаний. Больше половины домов Екатеринбурга без горячей воды. Причиной стала коммунальная авария. Она возникла из-за загрязнения водохранилища после сильных ливней. Как сообщили местные власти, для очистки на станции водоподготовки увеличили дозу реагентов, но старые фильтры не выдержали нагрузку и вышли из строя. Холодную воду уже вернули, и по данным администрации города, подачу горячей жителям Екатеринбурга возобновят не раньше, чем через неделю. В России создадут реестр языков народов страны. Обновленный закон внесут в Госдуму предстоящей осенью. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, это поручение главы государства. Документ поспособствует систематизации всех лингвистических богатств России. Сейчас в стране насчитывается примерно 200 языков для 55, из которых создаются единые федеральные учебники. Ямпольская добавила, примерно 3 миллиона детей учат в школе языки своих народов. Ну а в Российской академии наук назвали 3 случая обязательного использования буквы «ё». При этом специалисты отмечают, что утвержденные в 1956 году правила русской орфографии не требуют постоянного использования этого знака. Между тем, буква «ё» необходима в школьных учебниках и для исключения неверного понимания слов. Ну а в интернете на эту тему в пример приводят и эмоциональную окраску этой буквы. Например, «всё выпили» и «все выпили».
0: Разница большая. Погоди. Как это все выпили? А пятница же еще только началась. Бог с ней с буквой «ё». Хотя нет. Ладно, пусть «ё» остается. Я, честно говоря, очень ее люблю. Очень. «Е-ё». Прошу обратить внимание.
1: Люблю. А еще есть любимая буква «и» краткая, которую также многие недооценивают.
0: Слушай, это какой-то запредельный уровень вообще наглости, мне кажется, «и» краткую игнорировать.
1: Ну, а мы не будем игнорировать и курс валют. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Юрий Гурьянов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Вот опять немного в детстве побывали. Мелодия из кинофильма «Гостья из будущего». Вот прямо взяли и достали мелодию из «Гостьи из будущего», которая... Кстати, про будущее, про ближайшее, про предстоящее.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сейчас все расскажу. 14 августа, пятница. День будет располагать к порядку, анализу и практической заботе. Работе. Хотя, может, и заботе тоже. Сегодня появятся яркие идеи и возможности договориться о важном. Овны, направьте энергию на решение конкретных задач. Сегодня не стоит гнаться за журавлем в небе. Тельцы, используйте это время для творческих проектов, требующих вдумчивости. Близнецы, домашние дела и обсуждение бытовых вопросов пройдут легко и с хорошим настроением. Это классно. Раки. Наведение порядка в делах и мыслях сегодня принесет ясность и легкость. Львы. Будьте осторожны в денежных вопросах. Сегодня велик соблазн потратить больше, чем нужно. Девы. Будьте щедры, но чувствуйте меру между удовольствием и излишеством. Весы. По возможности проведите день спокойно. Уделите время отдыху без лишних впечатлений. Скорпионы, проявите внимание к друзьям. Небольшое сообщение или звонок могут быть сегодня кстати. Стрельцы, ваше умение красиво преподнести себя сегодня поможет вашим целям. Козероги, общение с важными людьми не только откроет новые горизонты, но и поможет увидеть возможности. Водолеи, ваше стремление к вниманию и признанию будет легче реализовать, если вы будете открыты. Рыбы, возможен риск недопонимания. Сегодня будет легко сделать неверные выводы о намерениях других. Ну, по поводу легкости, вот пусть наша пятница сегодняшняя будет легкой-легкой. Вместе с летней сменой на Ретро FM.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: музыке, особенно диско-музыке середины, например, 80-х. Куда ни глянь, везде моден токинг выглядывает из-за поворота, в частности, Дитер Болин. Дело в том, что итальянский исполнитель мистер Живаго, настоящее его имя Массимо Растрелли, он попал на сцену, ну, как будто бы случайно. Вот этот вот знаменитый хит «Little Russian» в 87-м году написал Дитер Болин, тот самый из моден токинг, а Растрелли записал как будто бы черновой вариант для пробы вот этой песни, но Болин решил оставить именно его голос. А я вот много раз замечал, что все, что ты делаешь как будто бы в черновую, не на чистовик, оно на самом деле лучше получается гораздо, поэтому может не мучиться вот иногда, не переписывать, не переделывать, снимать, не перерабатывать. В конце концов, какое хорошее слово, не перерабатывать. Да, все, дальше пятница, никакой работы. Как вариант, 10 часов и 19 минут. Московское время, меня зовут Юрий Гурьянов, это летняя смена на Ретро-ФМ. Всем доброе утро.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
13: Trendy.rf.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
17: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 500-54-20.

0: Ох уж это мне Макарена, ох уж это мне Л'Алегрия Касабуэна. Распоясались совсем. Ну ладно, ладно, можно. Сегодня пятница. Тоже, видимо, они все чувствуют. А вы, кстати, чувствуете пятницу? А надо. Уже пора.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Во многих российских регионах супруги могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Чаще всего такую поддержку назначают к золотой свадьбе, однако размеры выплат отличаются. Например, в Москве это почти 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге и Новороссийске 50 тысяч. Для получения денег нужно подать заявление, при этом дополнительные условия каждый регион устанавливает самостоятельно, пишет «Российская газета». За последние 3 года в Татарстане снизилось число учителей, покидающих профессию или уезжающих в другие регионы. Приток молодых педагогов вырос на 23% до 987 человек, а отток молодых специалистов сократился на 20% до 177. На 88% увеличилось число учителей, вернувшихся в систему из других отраслей, до 1355 человек. Также снизился на 17% переход педагогов на непедагогическую работу, пишет Татарстан. В ряде районов действуют муниципальные выплаты. В Елабужском районе 400 тысяч рублей, в Октанышском и Кукмарском по 300 тысяч рублей, еще в 11 районах от 100 до 150 тысяч рублей. В Казани 22 августа состоится открытый пленэр на улице Островского, организованный Домом татарской книги. Присоединиться к встрече приглашают всех желающих. Ключевая тема пленэра – современная улица Островского, ее дома, дворы, архитектурные детали, прохожие, жители и повседневная жизнь. Встреча стартует в 11 часов по адресу улица Островского, 15. Для участия требуется регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани стартовала детская театральная лаборатория «Кузлек» имени Туфана Минулина. Она пройдет в формате лагеря. В течение 12 дней участников ждут мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки. Итогом станет фестиваль «Кузлек». Он состоится 25 августа в культурном центре «Чулпан», сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Да неплохо было бы, если бы мечты, ну, сбылись. Я уж не знаю, ударение сами выбираете, куда ставить. Синяя птица, я иду к тебе навстречу, а прямо сейчас к нам навстречу спешит игровой момент, друзья. А давайте мы тоже будем спешить к нему навстречу. До 3000 рублей. Да, вы не ослышались. Можно получить в игровом моменте. Я задаю вопросы, вы отвечаете, получаете деньги. Вот такая простая формула. И любители, ну и профессионалы, конечно, компьютерных игр, это вас касается. Звоните по телефону прямого эфира прямо сейчас. Плюс 7-495-23-24-88-3. Еще раз. 495-23-24-88-3.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта, на Сибирском тракте от Попова до Мира и на улице Саидгалеева от Кремлевской набережной до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
2: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубов превратилось в сказку.
3: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
1: И зайки зубки проверим.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
8: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама Нефеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на Фрэш. 16+.

0: Игровой момент на Ретро-ФМ.
1: Спонсор программы «Игра Мир танков». Празднуйте день рождения мира танков с нами. Выигрывайте ноутбуки до 10 лет премиум аккаунта и не только. Подробности на tanki.su/подарки. 12+.
2: А вот сейчас возьмем, как добавим только игрового настроения в летнюю смену вместе с легендарной игрой «Мир танков». И что вы нам за это сделаете? Правильно, ничего. Вот. Настроение, по сути, должно добавиться к нам вместе с Александром из Волгограда. Александр, приветствую вас.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Александр, как вы вообще насчет того, чтобы поиграть в компьютерные игрушки?
3: Честно, давно не играл.
2: Давно нет, не играл. Ну, есть названия знакомые какие-то, может быть, что-то слышали когда-то, я не знаю, из детства помните.
3: Ой, когда-то, помню, играл в Far Cry, единственную игру, я помню.
2: Успешно?
3: Да, нормально.
2: Вам за это деньги давали?
3: Нет.
2: А у нас дают. Даже можно не играть, просто на вопросы отвечать. Сейчас будет три вопроса, Александр, связанных с компьютерными играми. За каждый правильный ответ дают 1000 рублей. Ну, устраивает вас такая схема?
3: Конечно.
2: Еще бы, конечно. Я бы тоже так же ответил. Итак, вот они, ваши вопросы. Сейчас прямо первый. Как называется, Александр, культовая гоночная серия игр, появившаяся в начале 90-х? Нужны варианты для ответов?
3: Да, нужны.
2: Так, значит, среди вариантов «Автослалом» и «Need for Speed».
3: Второе.
2: Второе, это «Need for Speed», правильно?
3: Да, по-моему, так.
2: Первое 1000 рублей у вас, Александр. Смотрите, как классно. Следующий вопрос сейчас очень сложный. А вы помните, да, как были устроены вот эти игровые приставки? Там был картридж, вот этот, который вставлялся, ну, в такую вот эту черную коробочку. Вот это все, да? Вот скажите, пожалуйста, что делали игроки вот с этим самым картриджем от приставок, если игра не запускалась? Два варианта. Первый — промывали в воде, и еще один вариант — это дули в разъем картриджа или в консоль. Ну, или туда, и туда,
3: дули,
2: и туда.
3: Дули, помню, да.
2: Дули. Да-да-да. Ну, это правильный ответ на самом деле. Ну, хотя я не удивлюсь, если и промывал, может быть, кто-то тоже, но это только один раз можно было сделать. Все, больше никак.
3: Ну, да.
2: Так, 2000 рублей у вас есть, Александр. Вы молодец, хорошо идете. Следующий, третий, последний вопрос. В игре «Мир танков» есть место, где машины стоят между боями. Ну, машины, в смысле танки. Ремонтируются и ждут игрока. Вот как это место называется? Первый вариант — депо, и второе место — ангар. Надо выбрать правильный ответ.
3: Я думаю, ангар.
2: Вы думаете, в ангаре?
3: Ну, да.
2: Вы думаете, вы правильно ответили?
3: Надеюсь.
2: Не зря надеетесь, это точно правильный ответ, абсолютно. А вот я уже который раз сталкиваюсь. Александр, вот вы еще один человек, который, ну, как будто бы своей игрой опровергает вначале сказанное. То есть вы сказали, что где-то там давно, чего-то помню, чего-то не помню, какие-то игры. А вот так четко шли, и как это вообще понимать?
3: Ну, в Денди я играл, это точно.
2: Какая спасительная Денди из детства.
3: Да-да-да.
2: Александр, ну вот вы ответили сейчас на три вопроса и, по идее, должны получить 3000 рублей. Но знаете что? Игра «Мир танков» в честь своего дня рождения просто берет и вот так вот удваивает ваш выигрыш. И все, и 6000 рублей теперь.
3: Ого!
2: Вот ого-го! Вот именно так и есть. Кричите «Ура!», кричите «Спасибо!».
3: Ура!
0: Спонсор программы «Игра Мир танков». «Мир танков» дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты до 10 лет премиум аккаунта. 1 миллион золота и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получайте подарки в ответ. Условия и подробности на tanki.su/подарки.
4: Игровой момент на Ретро-ФМ.

0: знаю, уже не 3 недели, только 2 недели лета, друзья, осталось. Эх, ну, надо успеть ими насладиться. Давайте будем это делать в том числе и с летней сменой на Ретро-ФМ. Ну и, конечно, с Антоном Веселовым, который появится здесь уже буквально через пару-тройку минут. Поздоровается, и будет песни классные ставить, и много чего еще ждет впереди. Филичта, конечно. А там дальше и вечеринка тоже на Ретро-ФМ запланирована. Смотрите, какие мы все-таки классные. Так, я с вами попрощаюсь до завтра, до субботы. В программе «Ю» в час дня по Москве расскажу вам о группе «Рики и Повари». Так что обязательно приходите. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока, хороших выходных.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
7: 12+.

0: 11.00 в столице на Ретро FM. Впереди Саманта Фокс, бит-квартет «Секрет» и Сиси Кетч. И, конечно, новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Задолженность туроператоров перед россиянами, которым отменили путевки в Крым, составляет несколько миллиардов рублей. В Российском союзе туриндустрии считают, что со временем все деньги путешественникам будут возвращены. Как заявил член правления организации Сергей Ромашкин, отели, туроператоры и граждане должны компромиссным путем определить сроки возврата сумм за отмененные поездки. В РСТ считают, что коммерческие компании и туроператоры могут закончить с возвратом денег россиянам до середины ноября. Почти 270 дачных участков оказались в зоне подтопления в Хабаровском крае. Из-за паводка перекрыты несколько межпоселковых дорог. Паромы скорректировали расписание и работают только на вывоз людей с затопленных территорий. Уровень Амура поднялся еще на 8 сантиметров. В Хабаровске запущено насосное оборудование для откачки воды с низин. Накануне завершили отсыпку дамбы. Очередные инициативы в канун нового учебного года. Например, в школах следует выделить места для хранения сменной обуви и спортивной формы. С предложением, которое позволит снизить нагрузку на младшеклассников, выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что большой вес портфеля может негативно сказаться на здоровье детей. Президент Финляндии Александр Стуб признал свои симпатии к русской культуре и истории. Об этом он рассказал в интервью местному журналу. При этом он отметил, что не одобряет нынешнюю политику России. Тем не менее, по его словам, важно в ближайшее время наладить отношения с Россией. Причем делать это следует в координации с другими странами Европы, чтобы контакты были не только на двустороннем, но и на общеевропейском уровне. Ну а в школах Нью-Йорка больше половины учеников получили неуд за тесты по английскому, о проблемах заговорили и в Хьюстоне. В сообщении говорится, что это связано с миграционным кризисом США. Его называют там сейчас самым глубоким за всю историю. Администрация экс-президента Джо Байдена допустила въезд более 10 миллионов человек. До этого в Штатах и растет преступность. Между тем, действующий глава Белого дома пытается ужесточить политику в отношении иммигрантов. За месяц число судебных решений о депортации выросло более чем на треть. И в завершении выпуска о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня 83 рубля 80 копеек, единая европейская 96 рублей 75 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Так и хочется погнать, ну, в хорошем, конечно, смысле слова, куда-нибудь в луга, чтобы подарить любимый букет цветов. Вдохновляющая композиция от Александра Барыкина в 11.19 на Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Томас Невергрин. Песни из трех мушкетеров и группа Joy.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 10 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Уже завтра, друзья, мы узнаем еще больше о наших любимых исполнителях. Завтра в час дня включайте программу «Ю». Юрий Гурьянов расскажет нам о Рике Повере, легендах итальянской и не только эстрады. И не только, кстати, итальянской, не только эстрады. Но вот как они начинали, как они достигли успеха. Услышим, конечно, и любимые песни Рики Повери, и, конечно, малоизвестные, а может быть и вовсе неизвестные версии их песен. Не пропустите, с часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ уже завтра.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Мира до Журналистов, на улице Юлия Сафучика от Минской до Кулгали и на улице Адаратского от Воровского до проспекта Ямашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом. Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Интернет-поток Retro FM 80. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Ну, давайте признаем, что больше всех с пятницы повезло, конечно же, Робинзону, но, с другой стороны, все же в наших руках. Пятница, собственно, продолжается, а в общем-то даже и только начинается, и только от вас зависит, друзья, какой она будет. Я предлагаю провести ее в компании любимой музыки. Уже совсем скоро на RetroFM Modern Talking и Игорь Иванов в Москве 11.48. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама.

0: Терминал. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: В Москве полдень на Ретро-ФМ. Впереди Ингрид, Тони Эспозито и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Неля Рахманова. Здравствуйте. Нормативы времени на выполнение домашних заданий составляют в школах от 1,5 до 3,5 часа. Такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Напомним, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом Минпросвещения, пишет РИА Новости. Казанский техникум информационных технологий и связи представил проект ИИ-полигона на выставке в рамках августовского совещания работников образования и науки. Полигон разделен на 7 функциональных зон и оснащен 150 единицами оборудования. Среди них центры вычислений и искусственный интеллект, узлы мобильной, промышленной и коллаборативной робототехники, узел беспилотников, мастерская прототипирования и ремонта, а также тестовая среда с управляемым хаосом для проверки систем в условиях реального производства, пишет Татцентр. В ряде домов Приволжского района Казани отключат холодную воду. Плановые ограничения связаны с подключением переложенного участка водопровода по улице Рауиса-Гареева к централизованным сетям. Воды не будет с 9 часов 20 августа до 6 часов 21 августа. С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал», сообщает портал мэрии Казани. В Казани стартовала детская театральная лаборатория «Кузлек» имени Туфана Минуллина. Она пройдет в формате лагеря. В течение 12 дней участников ждут мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки. Итогом станет фестиваль «Кузлек». Он состоится 25 августа в культурном центре «Чулпан», сообщает портал мэрии Казани. Напомним, вторая детская театральная лаборатория имени Туфана Минуллина «Кузлек» завершилась в 2025 году в новом здании театра имени Камала большим фестивалем. В день рождения известного татарского драматурга воспитанники театральных студий представили 4 эскиза, которые они готовили на протяжении 2 недель в творческой лаборатории. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: В мире есть три вещи, которые нельзя остановить. Сообщение, отправленное не той девушке, открытый пакетик семечек вечером и группа старшип. Их никто и ничто не остановит, но, по крайней мере, они сами об этом заявили в этой своей песенке. 12.19, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Пол Маккартни с Майклом Джексоном, Иванушки Интернешнл и Бонни Тайлер.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 10 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Ну, как говорится, был бы дурак, а желающие его повалять всегда найдутся. А вообще, валять дурака под любимую музыку гораздо интереснее. Поверьте, друзья, а лучше проверьте. Уже совсем скоро нас Depeche Mode, Рики Мартин и песни с большого космического путешествия в Москве 12:35.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-7007-76850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочу машину поменять. Но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Баста.
7: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
8: Реклама Нехэта, ООО «Карго», ОГРН 128-70-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Как правило, именно тишины люди требуют громче всего. Depeche Mode здесь не исключение, но, правда, они не требуют тишины, они тишиной наслаждаются. Но тоже с музыкой, гитарами, барабанами. Ну, музыканты, что с них взять? Depeche Mode на Retro FM в 12.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами группа Queen и Игорь Николаев.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
10: Радиохаб. 12+.
11: Ретро-ФМ.

0: час дня в столице на Ретро FM впереди Пупо, мелодии служебного романа и Сиси Кейч. Ну а в начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Время на выполнение домашних заданий составляет в школах от 1,5 до 3,5 часов. Такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Эксперты также напомнили, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий, а вот старшеклассникам по-прежнему будут давать задания на дом. Глава министерства Сергей Кравцов ранее заявил, что ведомство не планирует их отменять. Домашнее задание необходимо для повторения пройденного материала. Волонтеры на избирательном участке на госуслугах появился сервис для тех, кому может понадобиться сопровождение в ходе голосования. Об этом сообщила Минцифры. В частности, заявления на портале могут оставить избиратели, которым трудно передвигаться или может понадобиться сопровождение. В день голосования им помогут добровольцы. Отмечается, работа сервиса распространяется на жителей всех регионов страны, за исключением Москвы, Брянской и Курской областей. Тем временем партия «Яблоко» подала апелляционную жалобу на решение Верховного суда, отменившего регистрацию ее федерального списка на выборах в Госдуму. Заседание по рассмотрению жалобы назначено на 17 августа. Напомню, ранее в федеральный бюллетень вошли все 11 политических партий, в том числе и «Яблоко». Однако на фракцию был подан иск. Верховный суд удовлетворил его, установив, что партия нарушила, в частности, нормы авторского права при проведении предвыборной агитации. В США заявили о начале расследования после повреждения мемориала Второй мировой войны. Он установлен на центральном бульваре Вашингтона. Стену одного из сооружений измазали красной краской. В один из фонтанов добавили мыло. В американском министерстве внутренних дел произошедшее назвали актом вандализма и позором. В ведомстве добавили, что мемориал – это священное место, где чтится память о военнослужащих и о том, что более 400 тысяч американцев отдали жизнь во Второй мировой войне. Российская сборная по футболу готовится ко встрече с командой Ирана. Товарищеский матч намечен на конец сентября в Казани. Игру проведут в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Ну и отмечается, сборные России и Ирана встречались уже 4 раза. Последний матч состоялся осенью прошлого года в Волгограде. Тогда победу одержали россияне со счетом 2-1. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 80 копеек, евро 96,75. Пока все. А далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.

0: Только вот не надо сегодня кукситься и жаловаться, друзья, ну, потому что день сегодня совершенно для этого не подходящий. Пятница на дворе. С этим я нас всех и поздравляю. 13 часов и 18 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас песни из фильма «Я шагаю по Москве» группы «Мистер Президент» и «Модерн Токинг».
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 10 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. ПАО «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар Строит превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
9: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в «Тренди».
13: «Тренди.рф».
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.
18: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
18: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
19: 12+.

0: Летнє настроєння
1: на Ретро FM.
2: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет.

0: Друзья, знаете мою самую частую мысль в выходные? Звучит она так. Что-то я очень быстро лежу. Кстати, выходные надвигаются с немыслимо бешеной скоростью, как пела одна певица. 13:34 в столице. Уже совсем скоро на Ретро-ФМ группа Ace of Base, Александр Барыкин и Демис Русос.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Время становится счастливее, друзья. Уже через несколько минут в нашем эфире Феличита. Целый час ваших приветов и поздравлений. Можно, кстати, уже писать. В Москве 13:48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Майкл Джексон и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай.

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро, Ретро-ФМ. Всем горячие летние приветы! Добро пожаловать в счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Час, когда хорошие новости, добрые слова, признание в любви даже звучат громче хитов. Если вы хотели кому-то сказать спасибо, люблю или просто ты лучший, сейчас самое время. Пишите приветы и поздравления. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях. Присылайте сообщения в бот. Выбери радио, набирая Ретро-ФМ Казань. Меня зовут Нелли Рахманова. Рада быть с вами в эту пятницу. Рада вместе с вами создавать настроение. Юрий Антонов в самом начале «Феличита» на Ретро-ФМ Казань.
1: «Феличита» на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: «Феличита» на Ретро-ФМ.
1: Дарите

0: Юрий Антонов о чудотворном месте силы миллионов паломников-отпускников в летний сезон, особенно в счастливом часе на Ретро-ФМ Казань. И если вы еще не были на море, то желаю вам попасть туда незамедлительно, в том числе и себе. Желаю того же. 14 августа, пятница, прохладно, но греют мысли ожидания отличного вечера накануне выходных. Ретро-ФМ, программа «Филичита». Сегодня дарим друг другу пару теплых слов. Напишите, кому хочется сказать спасибо или ты молодец. Мы это обязательно озвучим в эфире. Присылайте их в соцсети «Ретро-ФМ Казань». Напишите нам в бот «Выбери радио». Присылайте свои летние теплые пожелания в нашу, в такую погоду они особенно актуальны. Добрый день, Ретро-ФМ. Наконец-то вышла на работу. Закончился отпуск, как я по вам соскучилась. По любимому радио, все-таки как хорошо в нашем городе. Всем желаю хорошего дня и настроения. Сообщение такое пришло от Гульнас. Мы тоже по вам скучали. Надеемся, отпуск удался. И да, в нашем городе действительно хорошо. Привет, Ретро-ФМ. Пятница уже чувствуется, хотя до конца рабочего дня еще пара часов. Спасибо, что держите настроение на высоте. Юлия прислала такое сообщение. Благодарность взаимная, друзья, ведь все, что мы делаем, это все для вас. Это все ради вас и во имя вас, наши уважаемые слушатели. И прямо сейчас ловим волну любимых ритмов. Софи Элис Бекстер и Арабески на Ретро-ФМ Казань.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Танцевальные ритмы от Софеликс Бекстер. В продолжении эфира Читана Ретро FM. Еще больше треков, наполняющих энергией планет Вселенной. Впереди, ведь сегодня пятница, 14 августа на календаре. Завершение рабочей недели, несмотря на слегка прохладную погоду, создает настроение, ну и мы этому тоже в помощь. На Ретро FM программа Фили Чита. Делимся теплом, светом, добром. В общем, всем самым хорошим. Передаем приветы и поздравления. Меня зовут Нелли Рахманова. Прочитано будет абсолютно все. Здравствуйте, мои дорогие. Включаю радио, и будто молодость возвращается. Спасибо вам за эти песни. Они душу греют. Всем слушателям здоровья и радости, пишет Зоя Александровна, которая, в свою очередь, согрела души нам потрясающей обратной связью. Марине Фатиховой привет от Ирика и пожелание хорошего дня и пятничного настроения. Алине привет от Александра. Спасибо Ретро за музыку для настроения, пишет Александр. Пожалуйста, будем продолжать. Ричард Маркс и Игорь Корнелюк прямо сейчас на Ретро FM Казань.
1: Фили Чита на Ретро FM.
2: Делитесь счастьем.

0: на часах в студии 14:21. Вы на волне Ретро FM Казань. И прямо сейчас в эфире Филичита, программа которой каждый сможет стать героем эфира, просто передав привет другу, коллеге, родному человеку. Поздравьте с событием, просто напомните о себе, или как вы им дорожите, или просто признайтесь, наконец, в чувствах. А для этого находите нас в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио». Ведь наполните, наполнится энергией счастья и добра. Это так просто.
1: Погода на Ретро FM.
0: Сейчас в центре Казани плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Температура воздуха днем будет до 12 градусов тепла. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: повезло ведь той Элис. Надо сказать, неслыханно повезло. С ней по соседству жили ребята из Смоки, да еще и песню посвятили. В разгаре Филичита на Ретро FM Казань. Пишите нам в наши социальные сети и в бот Выбери Радио. Все ваши сообщения, абсолютно все, будут прочитаны в прямом эфире и с большой радостью. Привет-привет всем! Пятница – это почти праздник. Включаю вас, чтобы зарядиться энергией и дожить до выходных в хорошем настроении. Всем отличных выходных. Сообщение от Дениса. Спасибо большое за сообщение. Ну что ж, будем качать пятничный вайб далее. Иглесиас старший, группа «Комбинация» прямо сейчас на Ретро FM Казань.
1: Филичита на Ретро FM.
2: Мы желаем счастья всем!

0: всем натальям посвящается потрясающе красивый музыкальный комплимент от старшего Иглесиаса в продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Итак, сегодня 14 августа, друзья, пятница, выходные близко, но нужно еще немного выдохнуть и собраться с силами. Программа «Филичта» на Ретро-ФМ создана как раз для таких моментов, чтобы вы могли передать привет, сказать важное слово или просто послушать музыку, которая все расставляет по местам и приближает заветные субботу и воскресенье. Пишите свои сообщения. Меня зовут Неля Рахманова, и я тот самый человек, который озвучит их в эфире. Привет! Сегодня прохладно, но настроение огонь, наверное, потому что в эфире вы. Спасибо, что согреваете не погодой, а музыкой. Пусть у всех слушателей день сегодня будет теплым внутри. Эти замечательные строки прислал нам Алексей. Вот умеете вы растрогать до глубины души, Алексей. Между тем, пятничная дискотека «Филичта» продолжится, но буквально через пару мгновений, совсем скоро Европа, на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554 20.

0: Европа! Группа, шведская группа Европа с композицией Final Countdown. Последний отчет продолжила музыкальный эфир на Ретро-ФМ Казань. Это Феличита, территория счастья, энергии света и удивительной атмосферы, которая создается музыкой и вашими приветами, друзья. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях, пишите в бот «Выбери радио», и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Марина с днем рождения поздравляет подругу. С днем рождения, Ксю, ты лучшая. Пусть будет все так, как ты хочешь, а если не так, то еще лучше. Люблю нашу дружбу и тебя, и большое количество сердечек. Отличное поздравление. Осталось сделать музыкальный подарок для хорошего настроения именинницы. Вернее, даже два. Скэтман Джон и Тони Эспозито. Далее на Ретро-ФМ Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Ежедневно с 2 до 3.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Счастье для всей страны.
2: Ну что ж, шикарная жизнеутверждающая точка Скэтмена Джона была в финале пятничного эфира. Феличита на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем, абсолютно всем, кто был с нами в этот час. Желаю вам яркой пятницы и блестящих выходных. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
3: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собрать. Собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийная система. Просторный салон. Багажник объемом 520 литров. Турбированный полуторалитровый двигатель. 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник» года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
12: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Вот уже 3 часа дня в Москве. Далее Сиси Кетч, Данко и Бич Бойс на Ретро FM. Но прежде всего новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин готов вновь принять в Москве спецпосланников президента США Уитков и Кушнера. Это произойдет, если они приедут с конкретными предложениями. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона не выдвигает ультиматумов, но ожидает от Вашингтона разъяснений по вопросам военной помощи Киеву, разведданным и возможной вовлеченности США в удары по гражданским объектам России. В Софиде подтвердили, что Россия готова обсуждать новые предложения американской стороны по украинскому урегулированию. Спрос россиян на авиабилеты в Китай в бархатный сезон вырос более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом. В Армению и Турцию более чем в 2 раза. Среди экзотических направлений популярность набирают Южная Африка и Бразилия с ростом бронирования почти в 4,5 раза. Внутри страны ранние бронирования отелей также выросли, особенно в Тверской, Удмуртской и Амурской областях. Также в топе остаются Москва, Санкт-Петербург и курорты Краснодарского и Ставропольского краев. Мошенники начали блокировать устройства Apple, представляясь работодателями, и предлагают установить корпоративные приложения. Они убеждают пользователей выйти из Apple ID и ввести чужие данные, после чего владелец теряет доступ к устройству. Злоумышленники требуют выкуп за разблокировку, но даже после оплаты, как правило, не возвращают доступ. В МВД напомнили, что подозрительный перевод, оформление кредита и блокировка номера также остаются популярными предлогами для обмана. Российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова завоевали золото и серебро в личном многоборье на чемпионате Европы в Загребе. Мельникова набрала 55,932 балла и впервые в карьере стала чемпионкой Европы в многоборье, завоевав 5-й титул. Калмыкова завершила соревнование с результатом 54,632 тысячных балла. Олимпийская чемпионка Виктория Листунова, к сожалению, не смогла приехать на турнир из-за отказа в визе. И в американском штате Иллинойс женщина выиграла джекпот в лотерею более 1 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим выигрышем в этом году и 8-м в истории игры. Счастливый билет был продан на заправке в Квинси, а сам магазин также получит бонус 500 тысяч долларов. Победительница может выбрать ежегодные выплаты в течение 29 лет и единовременную сумму в 450,5 миллионов долларов до вычета налогов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля и 81 копейка. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: выходим с вами, друзья, на финишную прямую трудовой недели, которая постепенно выведет и к лунной дорожке, надо полагать. А до этого момента максимально плодотворно и позитивно завершим пятницу в томительном, но приятном, конечно же, ожидании выходных. Всем пламенный привет с этого часа. Руслан Романов в эфире. Надеюсь, что и вы здесь с нами настроены на лучшую музыку, проверенную временем. Кстати, о нем 15:20 практически в российской столице. Из музыки скоро песня из кинофильма «31 июня» и Татьяна Анциферова. Соответственно, а также группу «Роксет» ожидаем буквально через несколько минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 10 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева «Двой».
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Вы не поверите, но эта история стара как мир и повествует нам о переживаниях старших за младших, когда все сводится примерно к одной и той же фразе, на каком бы языке мира она ни звучала. «А я ведь тебя предупреждал!» Ну или «А я же тебе говорила, а ты мне не верила». И вот так еще дополнительно пальчиком погрозили. Ну, все мы, конечно же, знаем, о чем идет речь. 15:35 в Москве. Дальше Александр Серов и группа «Абба» на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

поддержать всех, кто настроен на лучшую музыку в финале пятницы, когда, казалось бы, силы на исходе, а нет, друзья, в итоге, по факту, все еще и на вечеринку Ретро-ФМ заглядывают, как показывает практика. Кстати, не пропустите и сегодня с 21 до полуночи в нашем эфире лучшая дискотечная музыка, уникальный супермикс. В общем, все чудеса накануне выходных. 15:49 в столице, скоро Dire Straits и веселые ребята на Ретро-ФМ.

0: 16.00 в Москве. Далее группа «Мираж», Белинда Карлайл и Евгений Белоусов на Ретро FM. А сейчас узнаем, что в мире делается. В студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Руслан, приветствую, всем добрый день. Минтранс разработал законопроект о создании в России единой морской администрации по поручению президента Владимира Путина. Он будет призван обеспечить надлежащий уровень защиты российских судов при международных перевозках. Документ направлен на восстановление ранее не введенных в России функций морской администрации, традиционно реализуемых другими странами. Законопроект уже размещен на портале проектов нормативных актов. Депутаты предложили упростить процедуру возврата водителям денег за ошибочные штрафы. Ситуация была названа недопустимой, когда от водителей требуют оплатить старые штрафы, а вот вернуть ошибочно перечисленные средства практически невозможно. Депутаты предлагают ввести в официальных приложениях разделы для жалоб и обеспечить доступ к фотонарушению с указанием даты и времени перед оплатой. Банк России предупредил, что будет отслеживать недобросовестное поведение криптосервисов и наказывать за мисселлинг при продаже криптовалюты и цифровых инструментов. Мисселлинг – это продажа одного финансового продукта под видом другого. Зампред ЦБ Михаил Мамута подчеркнул, что на первом этапе важно контролировать качество информирования граждан о рисках криптовалют. Напомню, с 1 сентября россияне смогут легально проводить операции через регулируемых посредников. Для неквалифицированных инвесторов установлен лимит в 300 тысяч рублей в год. В Институте русского языка РАН рассказали, когда нужно использовать букву «Ё». Ее необходимо использовать в школьных учебниках и в случаях, когда она помогает избежать неправильного прочтения или уточнить произношение малоизвестных слов. Действующие правила орфографии 1956 года не требуют обязательного употребления этой буквы, но современные справочники допускают полное ее использование по желанию автора. При этом принудительное внедрение буквы может вызвать технические проблемы и искажения звучания классической поэзии XIX века. И в Техасе домашний гусь по кличке Гусси спас семью от пожара, разбудив хозяина громким гоготанием. Кричать он начал после того, как в сарае вспыхнуло пламя. Хозяин птицы выбежал на улицу, увидел огонь и потушил его до того, как он перекинулся на другие постройки. Гусь жил у семьи всего 4 месяца, и хозяйка, которая раньше боялась гусей, взяла его по просьбе дочери. Мужчина признался, что если бы его не разбудили, через несколько минут ситуация вышла бы из-под контроля. Я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Думаю, друзья, что уже есть практически все основания у нас говорить о том, что первая половина августа пройдена, 14 число, пятница на календаре, хотя и до финала итогового дня недели тоже всего ничего. И вот эта информация уже звучит максимально позитивно в данном случае. Подготовку к выходным, если таковая подразумевается, рекомендую осуществлять под лучшую музыку на ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов, 16:20 в Москве. Скоро услышим группу «Рефлекс» и «Криса Ри». Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнайте завтра, в субботу в 13:00.
2: Программа «Ю» на ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па! Понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. «Хавейл FC-Микс» с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. «Хавейл Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей «Хавейл FC-Микс» 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбега». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900. 0+.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: такую возможность погрузиться в мир фантазии и грез дарит нам Donna Summer посредством этого фантастического трека. Ну, главное, чтобы такие погружения не продолжались слишком долго. 16:35 в Москве. Скоро ансамбль «Ариэль» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Натана Рахлина до проспекта Победы, на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов и на улице Татарстан от Нариманова до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура-Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: нескончаемым музыкальным потоком льются суперхиты, проверенные временем из всех радиоприемников и гаджетов, настроенных на ретро-ФМ. И этот источник, друзья, уверяю вас, не иссякнет никогда. 16:50 в столице. Дальше Джо Дассен и Владимир Пресняков на ретро-ФМ.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: 17.00, точное столичное. Далее Queen, группа Bravo и Sandra на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Retro FM новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Во многих российских регионах супруги могут получить единовременную выплату к юбилею совместной жизни. Чаще всего такую поддержку назначают к золотой свадьбе, однако размеры выплат отличаются. Например, в Москве это почти 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге и Новороссийске 50 тысяч. Для получения денег нужно подать заявление, при этом дополнительные условия каждый регион устанавливает самостоятельно, пишет российская газета. За последние три года в Татарстане снизилось число учителей, покидающих профессию или уезжающих в другие регионы. Приток молодых педагогов вырос на 23% до 987 человек, а отток молодых специалистов сократился на 20% до 177. На 88% увеличилось число учителей, вернувшихся в систему из других отраслей, до 1355 человек. Также снизился на 17% переход педагогов на непедагогическую работу, пишет Татарстан. Центр. В ряде районов действуют муниципальные выплаты. В Елабужском районе 400 тысяч рублей, в Октанышском и Кукмарском по 300 тысяч рублей, еще в 11 районах от 100 до 150 тысяч рублей. В Казани 22 августа состоится открытый пленэр на улице Островского, организованный Домом татарской книги. Присоединиться к встрече приглашают всех желающих. Ключевая тема пленэра – современная улица Островского, ее дома, дворы, архитектурные детали, прохожие, жители и повседневная жизнь. Встреча стартует в 11 часов по адресу улица Островского, 15. Для участия требуется регистрация, сообщает портал мэрии Казани. В Казани стартовала детская театральная лаборатория «Кузлек» имени Туфана Минулина. Она пройдет в формате лагеря. В течение 12 дней участников ждут мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки. Итогом станет фестиваль «Кузлек». Он состоится 25 августа в культурном центре «Чулпан», сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Retro.

0: трактовкой сновидений не занимаемся, гадания на кофейной гуще не предлагаем, ворожить даже не пытаемся. Все это из области мистической, эзотерической. У нас же все прозрачно, понятно, реально. Только музыка, только лучшая, и всем все известно и ясно. Например, скоро в эфире Наталья Ветлицкая и группа Simply Red, ну а только что Виктор Салтыков. Для всех, кто настроен на Ретро-ФМ, в столице 17:20. Меня зовут Руслан Романов, пламенный вам привет и хорошего настроения.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
8: Вечеринка. Ровно в 21.00.
9: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
13: Ретро-ФМ.

0: специально для поклонников итальянской эстрады в целом и группы «Реке Повари» в частности. Уже завтра, в субботу, с 13 до 14 часов в программе «Ю» на Ретро-ФМ не только лучшие песни прославленного коллектива, но и захватывающая история создания группы. Юрий Гурьянов поведает о рождении звездной команды и, вероятно, удивит вас редкими подробностями и уникальными музыкальными записями. Не пропустите каждую субботу программа «Ю» в час дня на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на проспекте Ибрагимова от Воровского до Кошевого, на улице Татарстан от Нариманова до Профсоюзной и на улице Короленко от Гагарина до проспекта Ямашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
2: Максидом.
3: Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур-Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
4: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
5: Радиохаб. 12+.
6: Ретро-ФМ.

0: И вот по этому прекрасному поводу, а также в связи с тем, что пятница у нас с вами сегодня на часах 17:49, кис, то есть воздушные в данном случае поцелуйчики, можно отправить любимой работе, попрощавшись до понедельника, соответственно. Далее Майкл Джексон и Лев Лещенко на Ретро FM.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Два равных внедорожника. Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: столице 18.00. Милен Фармер и поющие гитары через пару минут на Retro FM.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Нормативы времени на выполнение домашних заданий составляют в школах от 1,5 до 3,5 часа. Такие нормативы утверждены Роспотребнадзором. Они дифференцированы с учетом психофизиологических особенностей детей. Напомним, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий. Эта норма была закреплена еще в 2021 году приказом Минпросвещения, пишет РИА Новости. Казанский техникум информационных технологий и связи представил проект ИИ-полигона на выставке в рамках августовского совещания работников образования и науки. Полигон разделен на 7 функциональных зон и оснащен 150 единицами оборудования. Среди них центры вычислений и искусственный интеллект, узлы мобильной, промышленной и коллаборативной робототехники, узел беспилотников, мастерская прототипирования и ремонта, а также тестовая среда с управляемым хаосом для проверки систем в условиях реального производства, пишет Татцентр. В ряде домов Приволжского района Казани отключат холодную воду. Плановые ограничения связаны с подключением переложенного участка водопровода по улице Рауиса-Гареева к централизованным сетям. Воды не будет с 9 часов 20 августа до 6 часов 21 августа. С подробным списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал», сообщает портал мэрии Казани. В Казани стартовала детская театральная лаборатория «Кузлек» имени Туфана Минуллина. Она пройдет в формате лагеря. В течение 12 дней участников ждут мастер-классы, творческие встречи и дискуссионные площадки. Итогом станет фестиваль «Кузлек». Он состоится 25 августа в культурном центре «Чулпан», сообщает портал мэрии Казани. Напомним, вторая детская театральная лаборатория имени Туфана Минуллина «Кузлек» завершилась в 2025 году в новом здании театра имени Камала большим фестивалем. В день рождения известного татарского драматурга воспитанники театральных студий представили 4 эскиза, которые они готовили на протяжении 2 недель в творческой лаборатории. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

0: Бай-бай, любимая работа. Здравствуйте, выходные. Ну, уже вот-вот, уже почти. Всех с финалом трудовой недели поздравляю. На этом фоне даже капризы погоды как будто бы отходят на второй план. Ну, а лучшая музыка на Retro FM компенсирует нехватку тепла, если вдруг вы почему-то эту нехватку вдруг ощущаете. 18:20 в столице. Я, Руслан Романов, желаю всем отличного вечера, который дополнит любимые хиты. Далее в нашем эфире Евгений Белоусов и группа «Роксет».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗПСК СМУ-88».
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
9: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
10: Плюс. Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.

0: Оригинальная версия этой композиции прозвучала еще в 1969 году. Думаю, что голос американского певца Би Джей Томаса вы слышали хоть однажды. Но, как это часто бывает, впоследствии исполнить вот эту красоту по-своему решились многие другие артисты. Не осталось в стороне и великолепная Рафаэла Карра, чья версия и продолжает наш вечерний пятничный эфир. 18.35 в столице. По плану далее песни из кинофильма «Кавказская пленница» на Ретро-ФМ. Пламенно вас приветствую, друзья. Всем хорошего настроения.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на Мамадышском тракте от Натана Рахлина до Интернациональной, на улице Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова и на улице Родины от Рылеева до проспекта Победы. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Такая нежная любовь от Beautiful Boys на маркете Маркета. 22 и 23 августа в парке Черное озеро Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11, корпус 2. 0 плюс.
1: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей или с пробегом, и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
4: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
6: Реклама не ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-26-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: 12+.

0: подобно урагану, про который поет Сиси Кетч, в этой композиции уже готов ворваться в эфир. И мой коллега Тимур Соколов, случится это ровно в 19.00. Проводите этот вечер в его компании под лучшую музыку на Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, желаю всем отличных, максимально приятных музыкальных выходных. До встречи в понедельник на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: На старт. Внимание. Школа. Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
18: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: 19 часов в Москве. Через пару минут на Ретро-ФМ группа Queen. Вячеслав Быков, но чуть раньше вас поприветствует Сандра. Но сначала мы приветствуем Игоря Акулова, его новости. Игорь, привет.
1: Всем добрый вечер. Россия передала Госдепартаменту США вопросы о поставках разведданных Киеву и вовлеченности Вашингтона в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не выдвигает ультиматумов, но требует разъяснений. Ранее Кремль отмечал, что США и НАТО давно передают развединформацию, и Россия продолжит серьезно отвечать на эти атаки. Новосибирская область стала первым регионом России, заключившим соглашение с независимыми нефтетрейдерами и сетями АЗС о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо. Сделано это на фоне усиления контроля УФАС. Максимальная наценка на топливо «Газпромнефти» составит не более 15% от оптовой цены. Соглашение действует до 15 ноября с возможностью пролонгации. К инициативе присоединились сети «Энергия» и «Опти». Власти рассчитывают, что это положительно скажется на розничных ценах в регионе. Максим Решетников заявил о возвращении российской экономики к росту. Во втором квартале текущего года ВВП вырос на 1,3% после падения на 0,2% в первом. По итогам полугодия рост составил 0,6%. Министр связал это с оживлением потребления и последовательным снижением ключевой ставки ЦБ, отметив стабилизацию инфляции. Он добавил, что экономика адекватно реагирует на зоны неопределенности, включая ситуацию на топливном рынке и атаки. Национальный реестр интеллектуальной собственности, страховая компания и один из банков запустили страховой продукт для защиты финансовых рисков правообладателей при судебных спорах. Решение вызвано ростом числа исков более 55 тысяч в 2024 году и увеличением стоимости юридического сопровождения, в среднем это около 100 тысяч рублей за типовой спор. Продукт ориентирован на авторов, разработчиков и бизнес, позволяя снизить финансовую нагрузку при защите прав, особенно для IT-компаний и стартапов. И Минпросвещение утвердило нормативы времени на выполнение домашних заданий с учетом психофизиологических особенностей детей. Для вторых-третьих классов не более полутора часов, четвертого-пятого классов до двух часов, шестого-восьмого до двух с половиной, девятого-одиннадцатого до трех с половиной часов в день. При этом первый класс освобожден от домашних заданий. Эксперт ведомства подчеркнул, что три с половиной часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, и решение основано на педагогических подходах к адаптации школьников. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 81 копейка. Евро 96 рублей и 75 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Я же говорил вам вчера, что мы встретимся снова. Вот мы и встретились для того, чтобы, как всегда, классно провести этот прекрасный пятничный вечер, несмотря на всю его мрачность и пасмурность.

0: по крайней мере, из моего студийного окна в Москве, он выглядит именно так. А вот настроение нашей компании с лучшей музыкой делает его ярким и по-настоящему летним. Впереди Юрий Антонов и Bad Boys Blue. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи буду с вами. Всем привет, всем пятница.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит ПАО «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа ламинат 32 класса, 8 мм, Дупнойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
16: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
17: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
18: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
19: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
20: Утреннее шоу.
21: Первая смена.
20: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
21: Ретро-ФМ.
22: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
23: Ретро-ФМ.

0: «Adios Libido». Да будет вам известно, что в этой песне, которая по своему содержанию и названию больше напоминает молитву, колумбийский певец Хуанес просит Бога о благополучии для своих близких и родных. И я в этом смысле с ним абсолютно солидарен. Желаю вам, друзья, всего самого светлого и доброго. И пусть все у нас с вами будет прекрасно. В плане музыки, кстати, тоже будет все отлично. Роберт Майлз с хитом «Children» уже скоро. Рома Жуков с признанием в любви к девушкам. И чуть раньше Рой Орбисон с комплиментами для милых дам. Все как полагается. 19:35 в столице. Вы слушаете Ретро-ФМ. Всем доброго вечера.
1: Реклама. В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Это работа Роберта Майлза под названием «Children». На самом деле уникальна, потому как именно она и положила начало новому направлению в электронной музыке под названием «Dream House», что в очередной раз доказывает, на Retro FM звучат только лучшие хиты, проверенные временем и оставившие свой уникальный след в мировой музыкальной истории. Ну и в финале часа не менее легендарные коллективы появятся. Бонни и М и Самоцвет уже скоро.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
6: Ретро-ФМ.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Ретро-ФМ Ингрид, Пэтти Райан и Добрые молодцы. Ну, начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый вечер. Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтекомпаниям принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов, где сохраняется напряженная ситуация с поставками на АЗС. Совещание прошло с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, глав регионов и отраслевых компаний. Напомню, что сегодня в Новосибирской области заключили соглашение о добровольном ограничении торговых надбавок на топливо, а вице-премьер Александр Новак заявил, что меры по стабилизации рынка уже дают результат. Россия и Таиланд обсуждают запуск прямых рейсов таиландских авиакомпаний в Москву. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Сейчас все перелеты между странами выполняет российская сторона, и ведомство пригласило таиландские авиакомпании к участию. До следующего заседания межправкомиссии во второй половине 2027 года планируется обеспечить как минимум один дополнительный рейс за счет тайской авиакомпании. Число жалоб на микрофинансовые организации в первом полугодии выросло в 3 раза из-за деятельности раздолжнителей, которые обещают быстрое списание долгов, но не выполняют обязательств. Об этом сообщили в Центробанке. Жалоб на проблемы с погашением долга стало в 3 раза больше, а на возврат средств за дополнительные услуги в 1,5 раза. Регулятор рекомендует заемщикам обращаться к кредиторам для реструктуризации, а не доверять обещаниям о полном списании долгов. В Национальном центре помощи перечислили главные ошибки грибников, которые теряются в лесу. Они не сообщают близким о маршруте, не берут заряженный телефон и пауэрбанк, а заблудившись, пытаются выбраться самостоятельно и поздно обращаются за помощью. Перед походом рекомендуется брать с собой телефон, портативную зарядку, свисток, воду, перекус, лекарства, спички, фонарик и надевать яркую одежду по погоде. И в Китае экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнался до 800 км в час за 5,3 секунды, обновив собственный рекорд 3G за последние 6 месяцев. Технологию планируют применять для запуска ракеты-истребителей, а в перспективе для поездов в вакуумных трубах, хотя массовому внедрению мешает высокая скорость, требования безопасности и сложность строительства идеально ровных путей. Перевозить пассажиров на таком поезде пока не планируют. И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник. Доллар 84 рубля и 54 копейки. Евро 97 рублей и 51 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

Да, вот что-то есть в итальянской музыке завораживающее. Феличита на Ретро-ФМ будет завтра, как всегда, в 14 по Москве. Не упустите счастье отправить привет и поздравления для своей второй половинки. Ну а за час до этого, в 13.00 по Москве, слушайте программу «Ю», в которой речь пойдет тоже, кстати, об итальянцах, но других, не вот этих, которые поют сейчас. Сейчас поют Альбана и Рамина Пауэр. А героями завтрашней программы станут Рики Повери. Так что не пропустите. Будет очень интересно. Ну а мы с вами в ближайшее время послушаем группу «Браво» и «Стинга». Тимур Соколов с вами. Это я. Всем привет.

0: погода на Ретро-ФМ.
1: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС, ДОКС, ДОКС. Безопасно при правильном применении.
2: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Around My Heart. Эта музыка навсегда в нашем сердце, потому что, ну, если честно, то я на ней вырос. Да, в моем детстве было очень много диско. Я, можно сказать, засыпал и просыпался в наушниках, в которых всегда играла музыка. Сандра, Сиси Кейдж, Modern Talking, Маленький Принц, Владимир Высоцкий, Мираж. И огромное спасибо моим родителям за то, что привили мне хороший музыкальный вкус. Вернемся к лучшей музыке через пару минут. Впереди есть Off Base. О, их тоже, кстати, слушал. И Лиан Роза. Чуть раньше «Постой, паровоз». Не стучите колеса.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным заявкам мы решили поставить лучшие выпуски шоу «Дорогие гости» до конца лета в виде повторов. Вас ждут лучшие выпуски лучших гостей с лучшим ведущим Максимом Ковалевским. Не пропустите!
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: За летом и подарками в «Аквазаврию». Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк «Аквазаврия» на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-0+.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
10: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
11: Реклама не счета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру.
12: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
13: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
2: Retro FM.

мой паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына, твой сын не такой, как

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Say You'll Never. Никогда. Слышите? Никогда не упускайте возможность хорошенько потанцевать после тяжелой трудовой недели. И мы вам такую возможность предоставим сегодня на вечеринке Retro FM с 21 до полуночи. Танцуем в режиме нон-стоп под зажигательный микс танцевальных хитов, проверенных временем. Через несколько минут стартуем. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому. Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Мир танков дарит подарки. Выигрывайте компьютеры, ноутбуки, видеокарты и не только. Отправляйте подарки в игре друзьям и получите их в ответ. Празднуйте день рождения Мира танков с нами. Условия и подробности на tanki.su/подарки. 12+.

0: El Amor, танцуй, поет Энрике Иглесиас. Собственно, этим мы и планируем заниматься в ближайшие три часа здесь, на вечеринке Retro FM. Абба, Нана и SFB составят нам компанию в ближайшие 10 минут нашего танцевального микса. Зажигаем дальше.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы — жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на СМУ-88.ру. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства — первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди — четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Voulez-vous» в переводе с французского «что ты хочешь». Ну, что может хотеть среднестатистический человек в пятницу вечером? Да на самом деле чего угодно. Все зависит от фантазии этих хотелок и желаний, в том числе танцев и отдыха, друзья. А этого удовольствия у нас много, так что наслаждайтесь. Диспина Ванди, Эолика и Лицей далее в нашем танцевальном миксе. Скоро продолжим.
1: Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Греческая царица Деспина Ванди на вечеринке Ретро ФМ. Тот самый случай, когда не стоит заморачиваться, о чем поет исполнительница. Главное, как она поет. А поет она шикарно, так же, как и выглядит. Ну а какая вечеринка без красивых девчонок? Да никакая. Поэтому секс-символ 90-х совсем скоро в нашем танцевальном миксе. Наталья Ветлицкая через пару минут.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.

0: Каждый раз, слушая творчество этой певицы, в голову сразу приходят слова одного из героев фильма «Брат 2», который, как вы помните, сказал: «Салтыкова классная». Еще какая классная! Секс-символ 90-х, наша гордость, у которой, кстати сказать, очень красивые большие глаза, если вы понимаете, о чем я. Далее в нашем танцевальном миксе «Bad Boys Blue», «Plasma» и «Bee Gees». Продолжаем танцевать.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пао «Сбербанк». Срок акции до 31 августа 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе Вознесенский квартал на smu88.ru.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».

0: Помню, когда первый раз услышал группу «Плазма», подумал, что это «Modern Talking», вернулись с новыми хитами. Так подумал, кстати, не только я, многие, ведь не зря парням из Волгограда дали неофициальное название «Русский Modern Talking». «Плазма» на вечеринке Retro FM с хитом «Lonely». Ну а далее танцевальный микс продолжит Татьяна Сенко, «Битлз» и Юрий Антонов. Танцуем дальше.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе я расскажу про Рики и Повери. Как появились главные хиты легендарной итальянской группы. И при чем тут наша фабрика звезд? Узнаете завтра, в субботу в 13.00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Вечеринка «Ретро-ФМ».
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
13: Вечеринка «Ретро-ФМ».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.
16: «Ретро-ФМ».

сочетать несочетаемое. Таков был их девиз, потому что они умели перемешать в одном треке все. Джаз, цыганскую музыку и даже соло. Это и отличало бельгийскую группу Vaycon Diaz от всех остальных. Ну а суперхит «Не-на-на-на» стал их визитной карточкой на всех мировых танцполах. 22.50 в столице. Вечеринка Ретро ФМ продолжается. В финале часа танцевальный блок представит Пуппа и группа А-Студио.

0: Но если вам срочно нужен отпуск, а денег нет, единственное, что остается, слушать эту песню, которая мгновенно переносит нас на солнечный остров, где нет суеты, а есть только ритм, драйв и беззаботное лето. Ну, еще красивые девчонки. Арабески. Далее в танцевальном миксе Венга Бойс, русский размер Мадонна. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую. И до полуночи танцую вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха завтра будет плюс 13 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Be Like to Party. Это про нас с вами, тусовщиков, поют Venga Boys. Нам ведь только дай повод, мы такой пати устроим. Каждый день танцуем тут по 3 часа в режиме нон-стоп на вечеринке Retro FM с 21 до полуночи. И эта пятница, конечно же, не исключение. Далее Смоки, Хэдэвэй, Лада Дэнс и, внимание, Боб Синклара. Супер Турбо Гидро Мега Ультра хитом World Hold On совсем скоро.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

Мы страдать не любим и не будем. Мы будем танцевать и зажигать, но уже завтра, потому как вечеринка Retro FM завершается. Пару треков в этом часе вам еще поставлю. Carmen и Accent уже скоро. Классная компания для завершения нашего танцевального марафона. Я, Тимур Соколов, говорю вам чао, бомбино. Ну, а к вам совсем скоро присоединится Дмитрий Майоров. Пока и классных выходных. Счастливо!

Город засыпает, просыпается нечисть. Ну, по крайней мере, у этой песни Бонни Тайлер немало общего со всякими вампирскими сумерками и другими неведомыми жуткими зверушками. Ладно, не будем углубляться во всякие такие жуткие темы, особенно на ночь глядя. Лучше беззаботно и музыкально отлично будем отдыхать вместе на Ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто уже нацелен к нам присоединиться, это поющие гитары и Crazy Frog. Столица 20 минут первого. Всем салют!

0: Смотря на некоторые новости, новинки, думаешь, шансы, что вероятность познакомиться с ними лично в ближайшее энное количество лет, ну, минимально. Просто посмотрел в новостях, что китайский поезд на магнитной подушке впервые в мире достиг скорости 800 км в час всего за 5,3 секунды. Разогнался до такой скорости, набрал результат, стал абсолютно мировым рекордом и... Что? Примерно с такой же скоростью пролетают выходные. Так что не отвлекаемся лишний раз. Отдыхаем, отдыхаем. Ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Ричарда Макса и команды «Мираж». В столице 0 часов 36 минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Актуальные для выходных настроения. Можно даже сказать, правильное настроение у Ace of Base. Танцуем, пока танцуется. Отдыхаем, пока отдыхается. Компанию нам в этом далее на Retro FM до финала этого часа составит Modern Talking и Михаил Боярский. В столице 0 часов 50 минут. Всем отличной субботы.
1: Реклама.
2: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.

0: Как показывает статистика и опросы, юный народ все реже отвечает на телефонные звонки, до этого привычным «Алло». Сегодня, к слову, 15 августа, официальный день рождения телефонного приветствия. Алло. Это так, что ли? Будьте в курсе. Не пропустите скорого музыкального появления на Retro FM Depeche Mode и Рики Мартин. В столице час 35.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 15+.

Берите, берите, это вам. Эксперты назвали лучший букет для учителя на 1 сентября, и это миллион алых роз, конечно. Если попроще, разумеется, это небольшой букет из собранных на даче цветов. Цветочные, возможно, не согласны. По мнению экспертов, букет из цветов вроде астра, гладиолусов, ромашек, васильков искренне порадует педагогов. Может нести для них сразу несколько особых смыслов, которых лишены магазинные цветы, скажем так. Прежде всего, это знак личного труда и внимания. Наши с вами далее все внимание к творчеству Хулио Иглесиаса и Биджис. Здесь на Ретро FM. Они впереди в столице час 50.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Команда Roxette, можно сказать, оставила местечко для тех, кто желает ставить свои 3 копейки, не нарушая общую гармонию песни. Ну, а если серьезно, всем отличного отдыха в отличном, разумеется, настроении. В столице 20 минут третьего на Retro FM. К нам скоро заглянут Самоцветы и Скэп энд Джо.

0: целом меланхолично настроенный Смоки на Retro FM с тоской по ушедшим временам, когда жизнь казалась проще и светлее. В столице тем временем 2 часа 35 минут. Своими музыкальными настроениями с нами далее поделится Ким Уайлд и группа Санкт-Петербург. Ожидай.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Retro FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Названия некоторых коллективов не случайны. В отличие от них, итальянцы из Eiffel 65 особо не запаривались. Доверили название рандомайзеру. Компьютерная программа выбрала слово Eiffel наугад из списка. Цифра 65 была случайно добавлена к нему из вроде телефонного номера, попавшегося на глаза продюсеру. Такие дела. Ну, в нынешнее время 67 был бы более актуален, наверное, цифра. Ну, а сейчас столица какие? Другие цифры. 2 часа 49 минут. Скоро услышим команду «Саваш» на Ретро-ФМ.